Чай-то лейсен потом обязательно. Обе виски, вся гропата и 5 литры с эскулата. Сын раба Беллиан дата, на бачату, но бачата.